Тиш ти та Фуменарец Ек ет ме спилбилд Сиен фар Ек ле аш керве Оп и гронд Ек ет ме селф лер кен Аш хелден En аш а хонд En даш нау шо Мен оор Ван ал ме voeten En geweld Want ik ken ook